0: Ну, получается, твой край больше не хочешь. Это надо!
1: And I'm going to go back to my school.